0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня вторник, 6 октября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А. Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
1: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере. Могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы, общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Диета под названием «Майнд» – это гибрид знаменитой средиземноморской диеты и рациона для гипертоников. Она способна замедлить структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале «Неврологии, нейрохирургии и психиатрии». Многолетние МРТ-сканирования показали, что у людей, которые ее придерживались, серое вещество сохранялось на 20% лучше. А сильнее всего этот защитный эффект проявился у людей старшего возраста. Главными союзниками нашего разума авторы назвали ягоды и мясо птицы. А вот сладости и фастфуд оказались главными врагами. Не обошлось и без сюрпризов. Цельнозерновые продукты в этот раз ученых не впечатлили, зато сыр, который раньше призывали ограничивать, неожиданно показал отличные защитные свойства для тканей мозга. Итак, диета Майнд – это зеленые салаты, птица, ягоды, орехи, рыба, бобовые и оливковое масло. А вот ограничивает она маргарин и сливочное масло, красное мясо, выпечку со сладостями и фастфуд.
4: Реклама. Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
6: 0+.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар». 7 октября в экспоцентре. 0+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россиянам стали в 2,5 раза чаще отказывать в списании долгов через банкротство. Причина – более жесткий подход к должникам, пишет газета «Коммерсант». Известный парашютист-рекордсмен из Волжского, 57-летний Сергей Сергеенко, погиб в Рязанской области. Трагедия произошла 4 октября во время соревнований, пишет «Высота 102». 28 несанкционированных подключений к газу выявили и устранили в Волгоградской области с начала года. Всего специалисты провели более 650 проверок, обследовали более 4000 домов. Почти половина россиян скрывает реальную зарплату от родственников и друзей. Доходы занижают, чтобы им не завидовали и не просили в долг. Женщины прибедняются в 2 раза чаще мужчин, пишет ТАСС. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Корефана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев задержан по делу о крупных взятках. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд для избрания Васильеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Васильев возглавил парк «Патриот» Министерства обороны в марте этого года. Напомню, в прошлом году предыдущий директор парка Ахмедов получил реальный срок за мошенничество, сообщает «Интерфакс». В аэропорту Волгограда сегодня произошел сбой в расписании. По данным электронного табло, отменены 6 самолетов в Москву и из Москвы, которые должны были прибыть в аэропорт Сталинград в 9.30, 12.10, 13.55. Соответственно, перенесен вылет этих бортов из Волгограда. Также задерживается прилет самолета из Москвы. Он должен был прибыть в 9.05, но приземлиться только в 13.40. Отмены и задержки связаны с ограничениями, которые действовали в Шереметьево в связи с атакой украинских дронов на Москву. Минцифры запланировало серьезные вложения в отечественный искусственный интеллект. Ведомство намерено выделять до 10 миллиардов рублей в год. Из них 8 миллиардов на разработку проектов и 2 на вычислительные мощности. Поддержка будет включать льготные кредиты и гранты. В бизнесе инициативу поддерживают, но отмечают необходимость четких критериев отбора и требований к участникам, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект грозит оставить без работы 7 миллионов россиян. Внедрение ИИ к 2035 году приведет к сокращению вакансий на рынке труда на 10%, сообщает МК со ссылкой на исследование экспертов президентской академии. Наибольшее снижение вакансий ожидается в финансовой и научной сферах, в информации и связи, образовании, культуре, минимальное в сельском хозяйстве, строительстве, добывающей промышленности. Доллар 84,93, евро 95,33.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Корефана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Поцелуями нежными лицами

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок сертификат в баню на четверых с чаепитием. Спонсор игры ИП «Дускалиев Дуисимбай Джимагулович» – банный комплекс мыльни Владимира. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Каждый восьмой считает, что овощи из магазина и рынка для этого тоже вполне подходят. Как вы думаете, о чем идет речь? Каждый восьмой считает, что овощи из магазина и рынка для этого тоже вполне подходят. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300. 500!

0: 44.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Ну и между тем продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый восьмой считает, что овощи из магазина и рынка для этого тоже вполне подходят. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Веном, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере. Могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы, общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Диета под названием «Майнд» – это гибрид знаменитой средиземноморской диеты и рациона для гипертоников. Она способна замедлить структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале «Неврологии, нейрохирургии и психиатрии». Многолетние МРТ-сканирования показали, что у людей, которые ее придерживались, серое вещество сохранялось на 20% лучше. А сильнее всего этот защитный эффект проявился у людей старшего возраста. Главными союзниками нашего разума авторы назвали ягоды и мясо птицы. А вот сладости и фастфуд оказались главными врагами. Не обошлось и без сюрпризов. Цельнозерновые продукты в этот раз ученых не впечатлили, зато сыр, который раньше призывали ограничивать, неожиданно показал отличные защитные свойства для тканей мозга. Итак, диета Майнд – это зеленые салаты, птица, ягоды, орехи, рыба, бобовые и оливковое масло. А вот ограничивает она маргарин и сливочное масло, красное мясо, выпечку со сладостями и фастфуд.
4: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звонь 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс».
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый восьмой считает, что овощи из магазина и рынка для этого тоже вполне подходят. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: Я думаю, может быть, собрать семена на посадку?
0: Семена на посадку, да, вы знаете, хорошая версия, но говорим о чем-то другом.
1: Хорошо, подумаем.
0: Спасибо вам, спасибо, да.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте,
1: меня
0: да.
1: Меня зовут Юля.
0: Да, Юля.
1: Я из Дзержинского района, города Волгограда.
0: Так.
1: Я считаю, что овощи из магазина, они назначены для того, чтобы их закручивать в банке, в том числе.
0: Ага, ну то есть домашние заготовки, да, какие-то делать?
1: Да.
0: Ага.
1: Да,
0: Юля,
1: да,
0: а
1: да,
0: вот
1: да.
0: По-вашему, они действительно для этого подходят или все-таки свой урожай гораздо вкуснее?
1: Я уверена, что свой урожай гораздо вкуснее. Я сама дачница, сама выращиваю, но не всегда получается. А вот в магазинах и на рынке всегда продаются овощи.
0: Вот так вот. Вот теперь, Юля, все понятно. Ну что, я могу вас, Юля, поздравить, потому что абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, о домашних заготовках мы сегодня говорили. Ну, большинство тех, кто делает заготовки, конечно, используют все-таки свой урожай. Ну, хотя, как вы сказали, бывает всякое. Ну что ж, Юль, я поздравляю вас и дарю вам замечательный подарок. Это сертификат в баню на четверых с чаепитием. Мои поздравления.
1: Спасибо вам большое. Я Юля из Дзержинского района. Отгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам. Обязательно еще звоните. Спонсоры ПО «Дускалиев», «Дуйсенбай», «Джамагулович», банный комплекс «Мыльня Владимира».
2: Реклама. Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
0: Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, как всегда, в 9 часов 10 минут, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов. У жителя Волгоградской области конфисковали автомобиль Renault Logan в доход государства. Такое наказание суд назначил ему за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщили в областной прокуратуре. В волгоградском зооцентре Дина осваивается гималайский медведь Боня, которого привезли из Владимирской области. Раньше он выступал в цирке. Новенький постепенно знакомится с местной медведицей Асей. Возможно, они станут парой. Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ». Больше года историки, литературоведы обучали искусственный интеллект на произведениях и записных книжках Гоголя. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН» – системы видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде – компания SVN.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: ты.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: Разбуди меня.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная без слов.
2: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс». Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
1: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Шиномонтаж в России подорожал этой осенью. Как пишет портал «За рулем», в среднем сезонная смена шин выросла в цене на 10-15%. Итоговая сумма зависит от размера колес, типа дисков, дополнительных работ. Как поясняют эксперты, сама процедура подорожала на уровне инфляции, но выросли в цене еще комплектующие и сами колеса. Снизить расходы автомобилист может с помощью бонусных программ и скидок для постоянных клиентов. У жителя Волгоградской области конфисковали автомобиль в доход государства за повторное вождение в состоянии опьянения, сообщает областная прокуратура. По данным суда, фигурант уже был привлечен к ответственности за это нарушение, но, несмотря на это, снова сел за руль пьяным. Приговором Среднеахтубинского райсуда автомобиль Renault Logan конфискован в доход государства. У фигуранта также отобрали права на 2,5 года и назначили 240 часов обязательных работ. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» возвращается к чемпионату первой лиги после перерыва, объявленного в связи с товарищескими матчами национальной сборной. Уже 10 октября «Ротор» принимает у себя ульяновскую «Волгу». Игра на Волгоград-арене начнется в 17 часов. Болельщиков после матча традиционно развезут на бесплатных электричках. Следующую игру «Ротор» также проведет дома. 16 октября сыграет против клуба «Сочи». Встреча на Волгоград-арене начнется в 19 часов. Цены на билеты на последний матч Александра Овечкина в НХЛ превысили 6 тысяч долларов, сообщает агентство ТАСС. Цена на большую часть мест варьируется от 1000 до 3000 долларов. Самые дешевые места на краю арены стоят 793 доллара. Накануне 41-летний капитан Вашингтона объявил, что сезон 2026-27 годов станет для него 22-м и последним в Национальной хоккейной лиге. Доллар 84.93, евро 95.33.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Вокруг выпуска «Лады Азимут» много новостей и разговоров. И вот еще одна интересная деталь. В новом кроссовере не осталось привычных ламп накаливания. Абсолютно все освещение, от фар головного света до подсветки в салоне, теперь светодиодное. Чем светодиоды лучше? Во-первых, они долго служат. Во-вторых, потребляют в разы меньше энергии, снижая нагрузку на генератор и аккумулятор. А их спектр гораздо ближе к естественному дневному свету, поэтому глаза водителя ночью устают гораздо меньше. Важный момент. Теперь в одном только блоке управления «Азимута» уживаются сразу 5 операционных систем. Чтобы все работало без сбоев, бортовую сеть экранировали с огромным запасом. Ее защита от электромагнитных помех в 3 раза строже международных стандартов. Для отечественного автопрома это принципиально новый уровень. Напомню, первым автомобилем полностью на светодиодах был Mercedes-Benz S-класса еще в 2013-м.
1: Реклама. Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова. 504-400. Памятник 34.рф. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98-90-30. 98-90-30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио Спорт.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает? Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
4: Реклама.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурлеск». 61-28-56.
7: Категория 0+.
8: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россиянам стали в 2,5 раза чаще отказывать в списании долгов через банкротство. Причина – более жесткий подход к должникам, пишет газета «Коммерсант». Известный парашютист и рекордсмен из Волжского, 57-летний Сергей Сергеенко, погиб в Рязанской области. Трагедия произошла 4 октября во время соревнований, пишет «Высота 102». 28 несанкционированных подключений к газу выявили и устранили в Волгоградской области с начала года. Всего специалисты провели более 650 проверок, обследовали более 4000 домов. Почти половина россиян скрывает реальную зарплату от родственников и друзей. Доходы занижают, чтобы им не завидовали и не просили в долг. Женщины прибедняются в 2 раза чаще мужчин, пишет ТАСС. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60-99-44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и к музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Продолжается Нобелевская неделя. Вчера объявили лауреатов по медицине, сегодня будут по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен лауреат Нобелевской премии мира. В Волгоград после заморозков вернулось бабье лето. К середине недели воздух прогреется до плюс 23 градусов днем. Осадков не ожидается, такой прогноз дает Волгоградский гидромет. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» готовится к новым турам чемпионата Первой лиги. 10 октября в субботу волгоградцы примут «Волгу», а 16-го «Ротор» сыграет дома против «Сочи». Сильную вспышку зафиксировали на Солнце. Об этом предупредили в Институте космических исследований Российской академии наук, пишет РИА. Прогнозов по магнитным бурям пока нет. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

контакты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев задержан по делу о крупных взятках. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд для избрания Васильеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Васильев возглавил парк «Патриот» Министерства обороны в марте этого года. Напомню, в прошлом году предыдущий директор парка Ахмедов получил реальный срок за мошенничество, сообщает «Интерфакс». В аэропорту Волгограда сегодня произошел сбой в расписании. По данным электронного табло, отменены 6 самолетов в Москву и из Москвы, которые должны были прибыть в аэропорт Сталинград в 9:30, 12:10, 13:55. Соответственно, перенесен вылет этих бортов из Волгограда. Также задерживается прилет самолета из Москвы. Он должен был прибыть в 9:05, но приземлиться только в 13:40. Отмены и задержки связаны с ограничениями, которые действовали в Шереметьево в связи с атакой украинских дронов на Москву. Минцифры запланировало серьезные вложения в отечественный искусственный интеллект. Ведомство намерено выделять до 10 миллиардов рублей в год. Из них 8 миллиардов на разработку проектов и 2 на вычислительные мощности. Поддержка будет включать льготные кредиты и гранты. В бизнесе инициативу поддерживают, но отмечают необходимость четких критериев отбора и требований к участникам, пишет «Коммерсант».

0: Искусственный интеллект грозит оставить без работы 7 миллионов россиян. Внедрение ИИ к 2035 году приведет к сокращению вакансий на рынке труда на 10%, сообщает МК со ссылкой на исследование экспертов президентской академии. Наибольшее снижение вакансий ожидается в финансовой и научной сферах, в информации и связи, образовании, культуре, минимальное в сельском хозяйстве, строительстве, добывающей промышленности. Доллар 84,93, евро 95,33.
1: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 12, днем до плюс 21.
1: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: это Лана Дель Рей, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, рад составить компанию в этот рабочий вторник. Проведем его музыкально, у нас впереди много интересного. Сейчас, например, Вадим Усланов, «Ты сделана из огня».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 543-00. 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
6: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. 977-377.
9: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
10: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация. Бурляск». 61-28-56.
11: Категория 0+.
12: Телефон рекламной службы 52-62-40.

0: только что послушали Вадима Усланова «Ты сделана из огня». Такой согревающий хит в каком-то смысле в этот осенний день. Далее у нас Тувело «Халлон», а сейчас Анна Романова. Интересная тема.
1: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Первые археологические свидетельства использования шерстяной ткани относятся к 4-му тысячелетию до нашей эры. То есть это было около 5-6 тысяч лет назад. Шерстяная одежда – одна из первых, которые научились делать люди. Сегодня шерсть. Дикие овцы и козы, жившие раньше, не имели мягкого подшерстка. Они были покрыты жесткими волосами, как современные олени. Древние люди собирали клочки шерсти диких животных во время их естественной весенней линьки и делали первые куски шерстяных тканей методом валяния. Одежду из овечьей шерсти, которую пряли, научились делать в Древнем Египте и Вавилоне. Но тонкие ткани тогда были доступны только очень богатым людям. Натуральная шерсть имеет сложную чешуйчатую структуру, которая мешает частицам грязи задерживаться на поверхности. Вещи из шерсти реже требуют стирки. Кроме того, шерстяные волокна почти не накапливают статическое электричество, так что на них не оседает пыль. Лидер по соотношению овец к людям – Монголия, где на каждого жителя приходится больше 4,5 овец. Больше всего дешевой шерсти производят в Китае, а дорогой – в Австралии. Главным потребителем дорогой шерсти остается Италия, в частности, регион Пьемонт. И в Италии же покупают больше всего готовых шерстяных изделий класса люкс. Шерсть мериноса когда-то ценилась на вес золота. До 18 века за вывоз этих овец из Испании за границу полагалась смертная казнь. Ковры и обивка кресел в самолетах делаются из специальной плотной шерсти. Дело в том, что шерсть не горит и, в отличие от синтетики, не выделяет токсичных капель при нагревании. Качественный войлок или фетр из овечьей шерсти – единственный материал в мире, который обладает идеальной упругостью и износостойкостью при миллионах ударов молоточками по струнам фортепиано. Шерсть используется при производстве всех пианино и роялей. Почему в Средней Азии носят шерстяные халаты в жару? Потому что шерсть имеет низкую теплопроводность. Она блокирует внешнее тепло и создает воздушную подушку, то есть работает как термос, удерживая температуру тела на отметке 36,6. Туареги в Африке тоже носят плотные шерстяные накидки. И что на первом месте? В отличие от коров или лошадей, овцы редко ассоциируются с огромными деньгами. Однако в 2020 году в Шотландии элитный баран породы текселя по кличке Double Diamond, то есть двойной бриллиант, был продан на аукционе за 490 тысяч долларов. Из-за его идеальной генетики и исключительного качества будущей шерсти у его потомства.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Реклама.
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Буквально через полторы минуты с нами Сиена Спиро, Die on this Hill, а сейчас о важном и интересном в выпуске новостей.
1: Здравствуйте. В России мошенники начали активно пытаться обмануть налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах, отмечают эксперты и призывают россиян к бдительности. У жителя Волгоградской области конфисковали автомобиль «Рено Логан» в доход государства. Такое наказание суд назначил ему за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщили в областной прокуратуре. В волгоградском зооцентре «Дина» осваивается гималайский медведь Боня, которого привезли из Владимирской области. Раньше он выступал в цирке. Новенький постепенно знакомится с местной медведицей Асей. Возможно, они станут парой. Официально появилась российская компьютерная мышь. Продажи начнутся до конца года. Цену пока не называют. Мышь проводная, корпус симметричный, подойдет и правшам, и левшам. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания СВН. Системы видеонаблюдения и охраны. Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 12, днем до плюс 21.
3: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде – компания SVN.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: подборку «Золотую коллекцию».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
4: Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс».
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
8: Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
9: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
10: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
11: А что тут страшного?
10: Вырастешь, поймешь.
12: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

Джерри Холливор в золотой коллекции этого часа. С нами дальше Шер, слушаем яркий хит «Believe». Эта песня, кстати, откроет 5 песен о любви. Ну а сейчас музыка, понятная без слов. Эннио Морриконе.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Шиномонтаж в России подорожал этой осенью. Как пишет портал «За рулем», в среднем сезонная смена шин выросла в цене на 10-15%. Итоговая сумма зависит от размера колес, типа дисков, дополнительных работ. Как поясняют эксперты, сама процедура подорожала на уровне инфляции. Но выросли в цене еще комплектующие и сами колеса. Снизить расходы автомобилист может с помощью бонусных программ и скидок для постоянных клиентов. У жителя Волгоградской области конфисковали автомобиль в доход государства за повторное вождение в состоянии опьянения, сообщает областная прокуратура. По данным суда, фигурант уже был привлечен к ответственности за это нарушение, но, несмотря на это, снова сел за руль пьяным. Приговором Среднеахтубинского райсуда автомобиль Renault Logan конфискован в доход государства. У фигуранта также отобрали права на 2,5 года и назначили 240 часов обязательных работ. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» возвращается к чемпионату первой лиги после перерыва, объявленного в связи с товарищескими матчами национальной сборной. Уже 10 октября «Ротор» принимает у себя ульяновскую «Волгу». Игра на Волгоград-арене начнется в 17 часов. Болельщиков после матча традиционно развезут на бесплатных электричках. Следующую игру «Ротор» также проведет дома. 16 октября сыграет против клуба «Сочи». Встреча на Волгоград-арене начнется в 19 часов. Российский хоккеист Александр Овечкин завершит выступление в НХЛ после сезона 26-27 годов. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталс», опубликовавшая видеообращение капитана к партнерам по команде. «Мы с семьей летом решили, что этот сезон станет для меня последним в НХЛ», заявил Овечкин. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Сезон 26-27 годов стал для россиянина 22-м в НХЛ. Доллар на вторник 84.93, евро 95.33.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 12, днем до плюс 21.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
4: Реклама. Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике «Витанова». Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сейчас можно ненадолго отвлечься, хотя бы мысленно от рабочей суеты. Мы слушаем 5 песен о любви. В этом выпуске Сандра, Аха, Неприкасаемые, One Republic со свежим треком «Need Your Love» через 3 минуты. А начнем с Шер, наши 5 песен о любви.

0: Пронзительный вокал Мортона Харкета с нами только что «Aha! Lifelines» в пяти песнях о любви. В рамках пятерки остался еще один трек. Это Сандра «Heaven Can Wait». Давайте слушать. С вами Калашников. Всем большой привет.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А. Без возрастных ограничений.
3: Компания «Сады Придония» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».
2: Буквально через полторы минуты у нас Ten Sharp U. Ну а сейчас о важном и интересном в новостях. Спонсор ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Число россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц, выросло с 1 740 000 в 2022 году до почти 4 миллионов человек. А 11,5 миллионов россиян зарабатывают от 100 до 200 тысяч рублей. Это данные Федеральной налоговой службы. Волгоградская область заняла лишь 62-е место в рейтинге благосостояния. Аналитики учитывали суммы вкладов в банках на душу населения, число граждан с зарплатами более 60 тысяч рублей, число людей за чертой бедности и прочее. В Волгограде задержали мужчину с сим-боксом. Это оборудование используется для незаконного телефонного трафика. Задержанный входил в преступную группу. Новая кража из французского музея. На этот раз из музея в коммуне Исуар похитили уникальную книгу «Апокалипсис» Жозефа Фаре с обложкой работы Сальвадора Дали. Книга весит более 200 килограммов. Елена Пипия, служба информации.
4: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 12, днем до плюс 21.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Спутник»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: С вами Роман Калашников. Мы на пороге золотой коллекции. Мы подобрали три классные песни. Например, услышим «See You, Unstoppable». Также нас ждет величественная, цепляющая поп-баллада Элтона Джона «Something about the way you look tonight». А начнем с Тины Тернер в золотой коллекции.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Вперед!

0: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Кибермошенники придумали новый способ обмана россиян. Теперь они поздравляют их с днем рождения, присылают сообщения якобы от мобильного оператора с теплыми словами и прикрепляют к нему ссылку, перейдя по которой можно получить подарок в виде пополнения счета. Ссылка эта ведет на поддельный сайт, который почти не отличается от настоящего. Здесь мошенники предлагают пополнить счет телефона, обещая увеличить сумму в 2 раза. И все деньги в случае пополнения уходят им, пишет «Комсомольская правда». В Волгограде задержали мужчину с сим-боксом. Оборудование использовалось для незаконного телефонного трафика. Задержанному 28 лет, он входил в организованную группу. Оборудование было обнаружено во время обысков в съемных квартирах. Следствие возбудило уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. О начале отопительного сезона сегодня сообщили власти Урюпинска. Он стал вторым городом в регионе, где постепенно начнут подключать батареи. В администрации городского округа пояснили, что открыли отопительный сезон в относительно теплые дни, чтобы была возможность наладить отопление поэтапно и избежать рисков скачков давления и, как следствие, возможных аварий. Ранее власти Волгограда сообщили о подтопке соцобъектов с 1 октября. У смертельной вакцины Мультикан-8 20-й серии, после которой собаки получали тяжелейшие осложнения, некоторые умирали, был поддельный паспорт качества. По факту возбуждено уголовное дело. Ранее в образцах 20-й серии обнаружили живой вирус болезни АУЕСКИ. Это доказывает связь между массовой гибелью собак и применением препарата, сообщили в Россельхознадзоре. Серию изъяли из оборота в конце августа. Число жертв поддельного препарата приблизилось к 300, напоминает газета.ру. Российского актера Юру Борисова могут снова номинировать на «Оскар». На этот раз за роль в полнометражном фильме «Искусственный» режиссера Луки Гауданьино. Картина официально выйдет в России. Доллар 84,93, евро 95,33.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН». Системы видеонаблюдения и охраны.
4: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 12, днем до плюс 21.
5: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в

0: немного солнца и позитива в этот рабочий вторник. С нами только что Bruno Mars, I Just Might. Меня зовут Роман Калашников. Далее московские стиляги. Браво! Любите девушки!
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская «Короткова». Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Рэя, Натали Донт, золотые хиты. Отличного всем нам настроения. Далее в плане музыки у нас Black Wonderful Life. Давайте немного расслабимся под классную песню.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
6: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгамолл». 50-26-53.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Не пропускайте яркий хит «Mr. Know It All». Это свежая песня Тедди Свимса. Через полторы минуты включаем. Пока же время новостей.
1: Здравствуйте. Число погибших при массированной атаке БПЛА в Московской области выросло до 2. Пострадали 9 человек, повреждены 47 частных домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Волгоградский облсуд пересмотрит решение о прекращении уголовного дела экс-главы ГИБДД Александра Степанова, который ушел на СВО. Апелляционные жалобы в областной суд поступили от прокуратуры и адвоката фигуранта. В Волгограде запустят бесплатные электрички для болельщиков после матча «Ротора». 10 октября волгоградский клуб принимает ульяновскую «Волгу». Стартовый свисток прозвучит в 17 часов. Рынок смартфонов стал в 4 раза больше за 15 лет. Как сообщают телеграм-каналы, если в 2010 году лидером была Nokia, сейчас пока первое место у Apple. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 12, днем до плюс 21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников. Дальше у нас золотая коллекция. Вы услышите Араша и Елену, Broken Angel. Перед этим No Doubt с такой меланхоличной, цепляющей балладой Don't Speak. Что любопытно, песня изначально задумывалась как быстрая композиция, но потом в процессе работы решили, что так будет лучше. Ну и Шаде откроет золотую коллекцию в этом часе.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляс». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
5: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
6: А что тут страшного?
7: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: Араш и Елена, Broken Angel, в финале золотой коллекции часа. Дальше с нами Юсу Нундуры Нена Черри, Seven Seconds, а сейчас музыка, понятная без слов. Mystical Force, Диего Модена.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
3: 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев накануне задержан по делу о крупных взятках. Предварительно в материалах дела фигурирует сумма 80 миллионов рублей. До парка «Патриот» Васильев работал аудитором счетной палаты, главой Росреестра, губернатором Кировской области, замглавы Росстата. В ближайшее время следствие планирует запросить у суда его арест. Предыдущий директор парка Ахмедов был уволен в прошлом году и уже сидит за мошенничество, напоминает Интерфакс. Начался капитальный ремонт пути на перегоне Паласовка-Цветочный в Волгоградской области. Как сообщили в Приволжской железной дороге, он расположен на неэлектрифицированном однопутном участке. Общая протяженность обновленных путей составит почти 18 километров. Также железнодорожники обновят два железнодорожных переезда и два моста. Пассажирские поезда в моменты закрытия перегона будут направлять в объезд, сообщает «Высота 102». В Волгоградской области специалисты проверили с начала года более 4000 многоквартирных домов на защищенность от взрыва газа. Жильцы домов проходят инструктаж по технике безопасности. Людям разъясняют требования к использованию газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов. За нарушение правил использования газового оборудования предусмотрены штрафы. Для граждан штраф от 5 до 10 тысяч рублей, сообщает «Высота 102». Израиль усилил фильтрацию россиян и украинцев на въезде. Пассажиров допрашивают, проверяют деньги, жилье, наличие работы, при подозрениях разворачивают. Один из первых вопросов на границе – зачем вы едете из одной войны в другую? Если пограничнику что-то не понравилось, паспорт забирают и отправляют ждать допроса. Ожидание может продлиться от 10 минут до 6 часов. Гулять по аэропорту нельзя, можно только в туалет, сообщает телеграм-канал «Шот». Доллар 84.93, евро 95.33.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43.00.20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 12, днем до плюс 21.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: нами только что Адель «Золотые хиты». Дальше предлагаю немного сменить настроение. У нас на старте уральские рокеры с задумчивым хитом «Зачем топтать мою любовь».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Песня, которая из новинки, мне кажется, уже превратилась в настоящий хит. Летим далее. Bangles на старте. Eternal Flame. Давайте слушать.

0: Буквально через полторы минуты у нас хит Substitution. Это Purple Disco Machine. А сейчас о важном и интересном в новостях.
1: Здравствуйте. Россияне открыли 220 тысяч счетов цифрового рубля за месяц после широкого запуска проекта с 1 сентября, сообщила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова, пишет Интерфакс. Волгоградская область заняла лишь 62-е место в рейтинге благосостояния. Аналитики учитывали суммы вкладов в банках на душу населения, число граждан с зарплатами более 60 тысяч рублей, число людей за чертой бедности и прочее. В Волгограде задержали мужчину с симбоксом. Это оборудование используется для незаконного телефонного трафика. Задержанный входил в преступную группу. Новая кража из французского музея. На этот раз из музея в коммуне Исуар похитили уникальную книгу «Апокалипсис» Жозефа Фаре с обложкой работы Сальвадора Дали. Книга весит более 200 килограммов. Елена Пипи, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович, компания СВН, системы видеонаблюдения и охраны.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 12, днем до плюс 21.
4: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде – компания SVN.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: финале золотой коллекции часа мы послушали Долорес О'Риордан. Компанию дальше составит нам Эдвард Май и Вика Жигулина, песня «Stereo Love», а пока музыка понятная без слов. Армик, мелодия «Пью Парадайз».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение «Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. На госуслугах скоро появятся красные и зеленые кнопки против мошенничества. Первая позволит пользователям сообщать банкам и полиции, а также операторам связи о подозрении на мошенничество. Зеленая кнопка будет существовать как механизм отмены красной. Агентство ТАСС ссылается на материалы форума «Цифровые решения». Ранее в Минцифры заявляли, что красная кнопка от мошенников на госуслугах должна начать работать уже до конца этого года. Аварию на водоводе устраняют на юге Волгограда. Порыв произошел в районе улицы Вучетича, однако в зоне отключения оказались сразу 5 улиц, а также проспекты Канатчиков и Героев Сталинграда, пишет «Высота 102». В концессиях водоснабжения сообщили, что ремонт на аварийной трубе в Красноармейском районе завершается, и водоснабжение восстановят в ближайшие часы. В Волгоградской области живут более 2500 поклонников спортивного туризма. С начала года они приняли участие в категорийных походах, соревнованиях по спортивному туризму, туристических слетах и семинарах, пишут новости Волгограда. Очередные региональные соревнования в начале октября принимал Камышин. Мероприятия проходили в рамках чемпионата и первенства Южного федерального округа. На матче Россия-Нигерия ждут до 40 тысяч зрителей, заявили в Российском футбольном союзе. Вместимость стадиона в Нижнем Новгороде более 41 тысячи зрителей. Очередная товарищеская игра сборной России состоится сегодня, начало матча в 7 вечера по Москве. Напомню также, в минувшую субботу сборная России в Екатеринбурге обыграла в товарищеском матче сборную Намибии 6-0. Официальный доллар на сегодня 84,93, евро 95,33.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 12, днем до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Лара Фабиан, I Will Love Again, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, желаю всем отличного настроения. Дальше слушаем загадочную певицу из 90-х Линду «Мало огня».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
6: Мы вечно куда-то спешим. Даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Зизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица 1. Зизбекова 77А.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Желаю всем отличного дня. Думаю, что у большинства пока еще в разгаре рабочая часть вторника, хотя до финала этого рабочего дня осталось не так уж много времени. Проведем его в компании классной музыки. Мы для вас дальше подготовили много интересного. Сейчас, например, «Саваш» – «Don't Cry Tonight».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
4: Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова, 504-400, памятник 34.рф.
5: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Через полторы минуты приглашаю вас немного расслабиться, хотя бы мысленно, под песню «So Easy». Это Оливия Дин. А пока время новостей. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику вознаграждений за обнаружение уязвимости на госуслугах. Сейчас предельная сумма достигает 1 000 000 рублей. Программа по независимому тестированию госинформационных систем уже привлекает 1000 независимых специалистов, добавил премьер. 8 авиарейсов сегодня отменены в аэропорту Волгограда. Все самолеты должны были перевезти пассажиров авиакомпании «Победа» и «Россия» в Москву и обратно. Причиной сбоя в расписании стали ограничения в столичном Шереметьево из-за беспилотной опасности в Москве. Производители сообщили о приостановке съемок «Бэтмена 2». Причиной названы семейные обстоятельства режиссера Мэтта Ривза. Он временно покинул проект, добавили Warner Brothers. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 12, днем до плюс 21.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: хотенью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
3: 0+. Золотая коллекция. Радио «Спутник».
4: Спонсор ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
5: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
6: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
7: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: С нами только что Pink в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Давайте послушаем мелодию «Don't Go» Кэнди Далфер в инструментальной музыке.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Дускалиев» Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
7: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Ги и Радзе» «Бурляск» 61-28-56.
8: Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор заявил о готовности помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. В санитарном ведомстве уточнили, что в Соединенных Штатах значительно осложнилась ситуация по кори. Так, в Пенсильвании на фоне вспышки этого заболевания зарегистрировали 4 смертельных случая, а в штате Нью-Йорк из-за кори объявлена чрезвычайная ситуация. Более 200 соцобъектов в Волгограде подали заявки на старт отопительного сезона. Документы поступили в администрацию, начиная с 1 октября, и работы по запуску отопления уже идут, пишет «Высота 102». Старт отопительного сезона до его официального начала позволяет обеспечить комфортное пребывание детей в школах и садиках, а пациентов в больницах и поликлиниках, добавили в администрации. Болельщиков в предстоящие выходные после матча «Ротора» снова развезут бесплатные электрички. На Волгоград-арене клуб принимает «Ульяновскую Волгу» в субботу, 10 октября. Матч начнется в 17:00. После окончания игры поезд до шпала пропитки отправится с нижней платформы Мамаева-Кургана в 19:40, а электричка в направлении Волжского с верхней платформы Мамаева-Кургана отойдет в 19:56, пишет КП «Волгоград». Российские туристы стали больше экономить на новогодних путешествиях. Отдыхающие стараются выбирать более бюджетные отели, либо сокращают продолжительность туров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на участников туристического рынка. Продажи новогодних туров при этом уже стартовали. Их сроки сравнимы с предыдущими годами. Среди наиболее популярных пляжных направлений лидируют Египет, Арабские Эмираты, а также Таиланд и Турция. Кроме этого, вырос интерес у россиян и ко Вьетнаму. Официальный доллар на сегодня 84.93, евро 95.33.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН, системы видеонаблюдения и охраны. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 11 градусов, а днем плюс 19-21.
0: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: И наверняка кто-то из вас сейчас узнал знаменитую «The Girl from Ipanema». Мы послушали, как ее исполнила Эми Уайнхаус. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, прекрасного вам настроения. А дальше группа «Сплин». Спонсор эфира ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: И, возможно, эта композиция кому-то очень понравилась. Она абсолютно новая, называется «Дракула». Ее нам подарили Тейм, Импала и Дженни. Ну а дальше у нас с вами еще яркий хит из 80-х. Послушаем Сандру, «Secret Land».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
5: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
3: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
6: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
7: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике «Витанова». Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 52-62-40.

0: Вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее Зейн с композицией «Die for me». Но прежде еще новости коротко.
1: Здравствуйте. Франция впервые провела испытательный пуск новой баллистической ракеты, которая способна нести ядерный заряд. По сообщению агентства France Press, ракета была запущена с подводной лодки. За испытанием с борта корабля наблюдал президент Эммануэль Макрон. Расписание электрички Волгоград-Арчида изменилось до 26 октября. Причиной стал ремонт путей. Из Волгограда пригородный поезд будет отправляться в 8:20, как обычно, а на конечную Арчида электричка будет прибывать в 11, опаздывая на 7 минут, пишет «Высота 102». Минздрав зарегистрировал препарат от миодистрофии Дюшена. Лекарство получило название Глевентра, пишет ТАСС. Агентство уточняет, что заболевание относится к генетическим. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 11 градусов, а днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM, радио «Спутник».
1: И время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней появится певица, которая на днях выбрала для прогулки по Нью-Йорку темную мини-юбку и высокие сапоги на каблуках. Это Мэрайя Кэри. Также в нашей тройке появится Моби, Милен Фармер, а еще группа «Аха». Послушаем «Take on me».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
5: Без возрастных ограничений.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Сити Урюпинска. Он стал вторым городом в регионе, где постепенно начнут подключать батареи. В администрации городского округа пояснили, что открыли отопительный сезон в относительно теплые дни, чтобы была возможность наладить отопление поэтапно и избежать рисков скачков давления и, как следствие, возможных аварий. Ранее власти Волгограда сообщили о подтопке соцобъектов с 1 октября. У смертельной вакцины Мультикан-8 20-й серии, после которой собаки получали тяжелейшие осложнения, некоторые умирали, был поддельный паспорт качества. По факту возбуждено уголовное дело. Ранее в образцах 20-й серии обнаружили живой вирус болезни Ауэски. Это доказывает связь между массовой гибелью собак и применением препарата, сообщили в Россельхознадзоре. Серию изъяли из оборота в конце августа. Число жертв поддельного препарата приблизилось к 300, напоминает газета.ру. Российского актера Юру Борисова могут снова номинировать на «Оскар», на этот раз за роль в полнометражном фильме «Искусственный» режиссера Луки Гауданьина. Картина официально выйдет в России. Доллар 84,93, евро 95,33.
1: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд. Автомобили под заказ». Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 11 градусов, а днем плюс 19-21.
1: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Вот уж точно песня на все времена группы ДДТ, называется «Дождь». Дальше у нас с вами Злату и хитрую Орбисона. До этого еще послушаем Мэнда Шерна «Perfect». А спонсоры эфира – радио «Спутник» ИП Бабенко, Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Рой Орбисон однажды признался, что на сочинение этой песни ушло примерно столько же времени, сколько она звучит, а это примерно 3 минуты. О, Pretty Woman. Дальше у нас с вами еще Полина Гагарина. Послушаем песню «Смотри».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. 977-377.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
7: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами, а впереди новая красивая песня Селин Дион. Бонжур, пардон, мерси. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку. Спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые археологические свидетельства использования шерстяной ткани относятся к 4-му тысячелетию до нашей эры. То есть это было около 5-6 тысяч лет назад. Шерстяная одежда – одна из первых, которые научились делать люди. Сегодня шерсть. Дикие овцы и козы, жившие раньше, не имели мягкого подшерстка. Они были покрыты жесткими волосами, как современные олени. Древние люди собирали клочки шерсти диких животных во время их естественной весенней линьки и делали первые куски шерстяных тканей методом валяния. Одежду из овечьей шерсти, которую пряли, научились делать в Древнем Египте и Вавилоне, но тонкие ткани тогда были доступны только очень богатым людям. Натуральная шерсть имеет сложную чешуйчатую структуру, которая мешает частицам грязи задерживаться на поверхности. Вещи из шерсти реже требуют стирки. Кроме того, шерстяные волокна почти не накапливают статическое электричество, так что на них не оседает пыль. Лидер по соотношению овец к людям – Монголия, где на каждого жителя приходится больше 4,5 овец. Больше всего дешевой шерсти производят в Китае, а дорогой – в Австралии. Главным потребителем дорогой шерсти остается Италия, в частности, регион Пьемонт. И в Италии же покупают больше всего готовых шерстяных изделий класса люкс. Шерсть мериноса когда-то ценилась на вес золота. До 18 века за вывоз этих овец из Испании за границу полагалась смертная казнь. Ковры и обивка кресел в самолетах делаются из специальной плотной шерсти. Дело в том, что шерсть не горит и, в отличие от синтетики, не выделяет токсичных капель при нагревании. Качественный войлок или фетр из овечьей шерсти – единственный материал в мире, который обладает идеальной упругостью и износостойкостью при миллионах ударов молоточками по струнам фортепиано. Шерсть используется при производстве всех пианино и роялей. Почему в Средней Азии носят шерстяные халаты в жару? Потому что шерсть имеет низкую теплопроводность. Она блокирует внешнее тепло и создает воздушную подушку, то есть работает как термос, удерживая температуру тела на отметке 36,6. Туареги в Африке тоже носят плотные шерстяные накидки. И что на первом месте? В отличие от коров или лошадей, овцы редко ассоциируются с огромными деньгами. Однако в 2020 году в Шотландии элитный баран породы текселя по кличке Double Diamond, то есть двойной бриллиант, был продан на аукционе за 490 тысяч долларов. Из-за его идеальной генетики и исключительного качества будущей шерсти у его потомства. Diamonds are forever.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография Сейл. Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. Сейл. Печатные решения. Мира 19-33-50-17.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 11 градусов, а днем плюс 19-21.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Я смотрю вперед, а там у нас золотая коллекция, в ней и Суба, и Схиппи, и Шен. Также появится группа Моранди в начале золотой коллекции. Песня про человека, который готов бороться за свою любовь. Он не отступит. Still loving you, легендарных Scorpions.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Зизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Зизбекова 77А.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».
2: На очереди у нас с вами Алекс Уоррен с композицией «Fever Dream». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп. На завтра послушаем. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, количество идей уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний. Однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки. День расширения горизонтов. Люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы. Появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы. Вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы, у вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действуйте еще рано. Скорпионы, для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы, ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас, придется дожидаться будущего. Козероги. Можно ждать обнадеживающих событий. Возможно, встреча с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи. Не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы. Не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.
3: Реклама.
6: Мам, ну когда же к тете Свете?
7: Завтра идем к стоматологу.
6: Ура!
7: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
3: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 11 градусов, а днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 11 градусов, а днем плюс 19-21.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Вам желаю приятного отдыха. Спасибо, что время проводите с нами. А далее Дэвид Червит, Липо Фейт. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп. На завтра послушаем. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, количество идей уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний. Однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки. День расширения горизонтов. Люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы. Появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы. Вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы, у вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действуйте еще рано. Скорпионы, для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы, ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас, придется дожидаться будущего. Козероги. Можно ждать обнадеживающих событий. Возможно, встреча с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи. Не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы. Не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до +11 градусов, а днем +19-21.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 11 градусов, а днем плюс 19-21.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».